0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Радио Маркер.

0: Час Радио З.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua. You can't touch this. You can't touch this.

0: Yurtimizda soat 8.
1: Risk 8 AM in Tashkent.
0: Столица 8 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: Лакетма.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
3: Ай-я-я. Опа, востоке. Салгина шамолла сезон. Доктор чакырып йот воласыз, а?
5: Нима кылып, мазам болмайапты.
3: А келим, а өзім сізді тузатып қоя қалай.
5: Йо-йо-йо, азады, керек емес. Хазыр доктор келеді, хазыр.
3: Востоке, мана қошнымызым доктор чакырған екен.
5: Хоп. Nima qildi? Tishlayaptimi?
3: Yo'q, tishlashga tishlamagan. Uni qulog'i og'riyotgan ekan. Doktor dori yozib beribdi.
5: Hop.
3: 2 kundan keyin qulog'i tugul, burni ham hech sezmay qopti.
5: Nima?
3: Hmm?

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов.
2: Радио Маркес.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Reis 4 PM in Tashkent.
0: Столица 16 часов.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: Anoni anglang. Qisqa satrda.
1: Bepul dushman, pul uchun do'st bo'lgandan yaxshiroq.
2: В эфире Империя звука. http://sidvoyka.com.ua.

0: yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час. В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: jazirama yozning issiq kunlarida. Yozgi mavsum tarovatili.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: В столице 23 часа.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtimizda yarim tun.
1: It is 12 a.m. in Tashkent.
0: Столица полночь. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Шукронлар бўлсин ким, яна бир мунаввар тонг бизни қаршиламоқда. Ўтаётган онларингизга тароват тақдим этиш истагида олтин мерос турдоналардан бунёд этилган дилхуш қўшиқлар гулдастасини қабул айланг.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.